0: откуда этот рай среди пустыни? Кто здесь живет?
1: Дочь короля Рене, слепая Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта.
0: Дочь короля слепа!
1: Она не знает цвета,

0: казни. Сюда нельзя войти под страхом смертной казни.
1: Роберт, что это? Объясни.
0: Я ничего не понимаю.

0: дураком. Чем больше королю ревеса и валанты не принят, тем лучше мне, тем лучше. Ох, если б ей пропасть бесследно, она же рад был заблудиться, лишь бы не видеть мне ее.
1: Король, наверно, согласится разгоднуть сватовство твое. Он, говорят, так добр умен.
0: Ох, если б, если б...

0: в смерти осужден. Теперь свободен ты.
1: Ты властен был меня казнить за мой проступок дерзкий. Но кто ты, чтоб так властно решить?